Хелемірі. Брамнет Букурач Хальоин Пафуэсэ Пол Венре. Я рок тен, че прмбушет что дит, мэн методашу дит тан. Мэ ата, че ян пранеш на моментит тона, мэ тэ лумтура, а мэ тэ вэштира. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo të sapti.